0: самый близкий друг.
1: Реклама.
2: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
3: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Празднуем день рождения Риф Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Риф Гош.
5: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
6: Дорогой, а что это ты напеваешь?
5: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
6: О, нам давно нужна зимняя резина.
5: Так я и говорю, шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
7: Шины, диски куплю в колесо.ру.
3: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
1: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте VBJob.
8: ООО РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Подробности в приложении VBJob. 18+.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 7763457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Радио Дача.
1: Реклама. Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Реклама. Выбирайте Wildberries.
1: Работайте водителем на новых машинах с повышенными тарифами и удобным для вас графиком. Зарабатывайте до 280 тысяч рублей в месяц. Скачивайте VBJob.
2: ОРВБ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
3: Празднуем день рождения RiffGosh вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики RiffGosh.
4: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
5: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
6: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
7: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
8: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша. ОРВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
9: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом, без химии. Он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

чай растает.

0: Дачные объявления.
1: Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
2: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
1: Ежедневно в 8:30 по московскому времени слушайте астрологические советы на радио «Дача».
3: Реклама.
4: Празднуем день рождения «Риф Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Риф Гош».
5: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
6: Дорогой, а что это ты напеваешь?
5: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
6: О, нам давно нужна зимняя резина.
5: Так я и говорю, шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
7: Шины, диски куплю в колесо.ру.
8: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
9: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
10: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
11: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом, без химии. Он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари. На лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не безидельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По-по-по-по по такому случаю ночи до зари. Плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомо

0: Радио Дача.
1: Реклама. Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Реклама.
1: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
2: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
1: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
3: Крысы атакуют. Ратобор. Мощнейший ответ. В доме спокойно. Грызунов больше нет. Ратобор. Истребитель крыс и мышей. Эффективное средство.
4: Таракан, таракан, тараканище. Блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш. Таракан из дома маш. Блокбастер. Мощное средство.
5: Мужчины, ответьте всего на один вопрос. Какие проблемы со здоровьем у вас вызывают наибольший страх? Я знаю ответ. Это половое бессилие. Специально для опытных мужчин была разработана инновационная формула «Командер». Комплекс позволяет управлять качеством и продолжительностью близости для полного удовлетворения себя и партнерши. Формула проверенная. Только сегодня особые условия на «Командер». Звоните «#2023». Звонки бесплатные и анонимные «#2023». С половым бессилием сталкивается каждый десятый мужчина в течение жизни. И бесконечная смена женщин не поможет справиться с проблемой. Но стыдиться здесь нечего. Такая проблема не показатель старения или несостоятельности мужчины. Это всего лишь временные трудности. И они преодолимы благодаря комплексу «Командер». Его компоненты способствуют мощному притоку крови к органам малого таза, увеличению энергии, повышению уровня тестостерона, обеспечивая стойкость, силу и длительность близости. Порадуйте свою партнершу несколько раз за ночь. Разгоните свой потенциал до максимума. Только сегодня особые условия на «Командер». Звоните сейчас. #2023. Все звонки бесплатные и анонимные. #2023. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский, проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. УГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Николай. Хочу передать привет Наталье Ефимовой, Эле Пантелеевой. Желаю всем этим девочкам долголетия, большой-большой любви и самое главное, чтобы они никогда не разочаровывались. И хочу поставить песню Мари Краймбери. Спасибо большое, радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать Мукосат и живите в движении.
3: Мукосат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукосат капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы Мукосат.
4: Лад не является лекарственным средством.
5: В Москве 7 часов утра. С вами Радио Дача.

Лети высоко, моя птичка. Расправь широко свои крылья. У тебя хорошо все на личном. В моем мире другая идиллия. Новые люди, новые лица. Еще одна туса в поисках чувства.

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
2: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома марш. Блокбастер – мощное средство.
4: В доме моем случилась беда.
5: Мыши гуляли туда и сюда. Тогда приобрел я клей Котофей. И за неделю поймал всех мышей.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, уважаемая радиодача. Меня зовут Степанов Ярослав, я из города Кемерово. Передаю всем огромный большой привет. Моему папе Степанову Александру, моей сестре Насте Степановой, моей бабушке Маргарите Степановой и всем моим друзьям. Я заказываю песню Олега Митяева «Добрым утром, любимая». Спасибо большое, радиодача.

0: будет всем, как в пути маяк. Пусть потерпит ГАИ.
1: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Мукасат для лечения ваших суставов и позвоночника. Остеохондроза и остеоартроза.
2: Встать и не скрипеть? Нагнуться и не хрустеть? Суставы просят свободы. Спина – движение.
3: Мукасат мазь для лечения суставов и позвоночника. Остеохондроза и остеоартроза.
2: Мукасат тормозит разрушение хряща и помогает ему восстановиться.
3: А еще увеличивает подвижность суставов. Мукасат мазь.
4: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
5: В Москве 8 часов утра. Вы слушаете «Радио Дача».

Обычно в октябре это бывает и настроение ярче, чем в будни. В общем, чудесные выходные проводим хорошо там, где есть радиодача. В ближайшие минуты узнаем, что советуют нам звезды. Впереди рубрика «Гороскоп». Минута этак через 10. И любимая музыка продолжит украшать это воскресное утро. Будем слушать Николая Баскова и Стаса Костюшкина. Меня зовут Мария Федорова. Всех приветствую.

0: Гороскоп на радио Дача.
1: А вот и астрологический прогноз на сегодня, воскресенье, 4 октября. Овнам, Девам и Козерогам стоит определить главную цель на ближайшие несколько недель. Не распыляйтесь, одна конкретная задача сейчас даст больше результатов. Тельцам, Весам и Водолеям полезно пересмотреть отношения с людьми, которые постоянно требуют вашего внимания. Не обязательно прекращать общение, достаточно обозначить границы. Близнецам, Ракам и Скорпионам это воскресенье может принести приятную новость, которая способна изменить планы на октябрь. Но торопиться с ответом не нужно. Львам, Стрельцам и Рыбам стоит оставить день максимально свободным. Прогулка, творчество или встреча с друзьями помогут зарядиться перед новой рабочей неделей. Всем шикарного воскресенья желаю. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: Гороскоп на «Радио Дача».

0: Скучно было бы без хорошей музыки и девчатам, и ребятам. И у нас на радиодаче этой музыки очень много. Очень скоро будем слушать Аркадия Укупника и Юлию Михальчик. А днем пригласим вас всех на свидание с легендарной песней года. Будем вспоминать какие-то ключевые события из разных лет и наслаждаться главными шлягерами нашей страны. Старт программы «Песня года» в 15:00 по московскому времени на радиодаче. Не опаздывайте.
1: Реклама. Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость ради будущего твоих детей.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

добрая душа, желаю счастья найти на своем пути.

0: На радиодаче яркий пример многолетней дружбы между творческими людьми, благодаря которым получаются вот такие песни. Владимир Матецкий и Дмитрий Маликов написали эту композицию «Добрая душа». И мы ее с удовольствием слушаем и встречаем «Доброе утро» в компании «Радиодача». Далее насладимся композицией Александра Малинина и исполним музыкальную заявку в рубрике «Удачный момент». Напомню, номер для ваших поздравлений, приветов, всяческих признаний 8-495-995-2555.
1: Реклама.
2: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
3: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Олег Газманов, Ирина Круг, Сосо Павлиашвили, группа «Рождество», «Шаман» и другие звезды. «Эх, разгуляй». Заказывайте билеты прямо сейчас на сайте kassir.ru. 12+. Официальный партнер всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» – моторное масло «Лапаль». Созданное на базе новейших технологий, с учетом особенностей китайских двигателей, масло обеспечивает максимальную защиту и долгую работу двигателей. «Лапаль» – премиальное масло из Китая. Бренд «Лапаль» представляет компания ООО «Алия Групп».
5: Празднуем день рождения «Риф Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Риф Гош».

0: оказания. Необходима консультация специалиста.
1: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
2: Вы не переживайте, солдата ребенка не обидит.
1: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00. Для лиц старше 16 лет.
3: Таракан, таракан, тараканище. Блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш. Таракан из дома марш. Блокбастер. Мощное средство.
4: Здравствуйте, меня зовут Александр Малинин. Вы слушаете радио «Дача».

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Я звоню из Вологды. Зовут меня Ирина. И хотела бы передать привет подруге Любаше и заказывая песню Татьяны Булановой. А вам, радио «Дача», большое спасибо.

0: Спонсор часа ООО «Глобал Фарма». Проблема с простатой? Ответ прост. Применяй «Экстапрост». Скидки в аптеках «Апрель» и на аптека.ру.
1: Проблема с простатой. Ответ прост. Применяй «Экстапрост». Мужчина после 40 не должен просыпаться ночью из-за проблем с простатой. Частые ночные позывы, дискомфорт. Не терпите. Свечи «Экстапрост» для лечения хронического простатита. Уменьшают боль, устраняют нарушения мочеиспускания и улучшают мужскую сексуальную функцию. «Экстапрост». Когда простата не мешает жить. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: В Москве 9 часов утра. С вами Радио

0: любовь никогда.
1: Не все знают, но в первой версии видеоклипа на песню «Старая мельница» Игорь Николаев предстал в образе почтальона Печкина. Этот вариант вскоре пересняли, и уже вторая версия попала в передачу «Утренняя почта». Было это 40 лет назад, друзья. Что будет дальше? В компании «Радиодача» продолжим встречать доброе воскресное утро. Узнаем, какое событие можно отметить сегодня, 4 октября. Впереди рубрика «Праздник каждый день». И песни «Любимые» ждут вас от группы «Фабрика» и Елены Терлеевой. Меня зовут Мария Федорова. Всем привет!

0: праздник каждый день на радио «Дача».
1: Сегодня, 4 октября, можно отметить начало Всемирной недели космоса, крупнейшего ежегодного мероприятия мирового масштаба, которое посвящено вопросам изучения космического пространства. Не стоит забывать, кстати, что как раз-таки 4 октября в космос был запущен первый искусственный спутник Земли – «Спутник-1». Было это за 4 года до полета Юрия Гагарина.
0: Праздник каждый день на радио «Дача».

На радиодаче доктор Шлягер Вячеслав Добрынин с композицией «Не берите в голову». Именно эту песню артист исполнил на фестивале «Песня года 94», а сам предстал в малиновом пиджаке. Самый модный цвет начала 90-х, если помните. И песни, которые всегда в моде, ждут вас далее. На радиодаче послушаем Юлианну Караулову и группу «Винтаж». Всем приятного воскресенья!

0: Романтикам даже в пасмурную погоду солнце улыбается. Так что, если у кого-то в городе пасмурно, будьте романтиками. И, глядишь, солнце выйдет из-за тучи благодаря вашей улыбке. Я улыбаюсь вам в ответ. Обещаю солнечную музыку далее на радиодаче. Слушать будем Диму Билана и Валерия Леонтьева. И заявка музыкальная будет исполнена в рубрике «Удачный момент». Приятного воскресенья всем!
1: Дачные объявления. Каждую неделю они путешествуют во времени, чтобы вы узнали больше о любимых артистах.
2: Мария Федорова, Александр Жилавский и их звездный гость ждут только вас.
1: В пятницу в 5 часов вечера и в субботу в 10 утра по московскому времени в эфире
2: «Звездное шоу. Назад в будущее».
1: Только на радио «Дача». Не пропустите.
3: Реклама. Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
4: То, что его понимает.
5: Лапаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лапаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
6: Празднуем день рождения Рив Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Рив Гош».

0: оказания. Необходима консультация специалиста.
1: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
2: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Майя, я из города Воскресенска. Хочу передать привет моей куме Ирине Семеновичевой и дарю песню Ларисе Черниковой. Спасибо большое, радио «Дача». Я вас очень люблю.

0: тебя.
1: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
2: На тренировках не хрустеть.
3: После долгого дня не скрипеть.
2: Начните принимать «Мукосат» и живите в движении.
4: «Мукосат» капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
2: «Мукосат» капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы «Мукосат».
5: Лад не является лекарственным средством.
6: В Москве 10 часов утра. Вы слушаете «Радио Дача».
7: Тема недели.
8: Здравствуйте, в эфире программа «Тема недели» на «Радио Дача». С вами Екатерина Родина. Нейросети не ставят диагнозы и не назначают лечение. Искусственный интеллект – это лишь инструмент для работы с информацией. Например, его можно использовать, чтобы лучше разобраться в симптомах. Решение о лечении всегда должно оставаться за врачом. Так считает наш эксперт Ольга Панова, президент Союза здоровья наших детей.
9: Здесь очень важно, чтобы между советом искусственного интеллекта и решением о лечении не исчезал врач.
8: Главная опасность искусственного интеллекта – убедительные, но ошибочные ответы. Чтобы их распознать, нужно самому разбираться в теме и уметь правильно писать запросы.
9: Я запросила его информацию о черешне. Мне даже было интересно, что напишет искусственный интеллект, в чем польза и какие микро- и макронутриенты есть в самой ягоде. Так вот, оказалось, что там есть и омега-3, и другие вещества, которых, в принципе, в этой ягоде не было. И если бы я не понимала, что там действительно этого не может быть, то приняла бы, может быть, это за чистую монету.
8: Почему врачи иногда сами обращаются к искусственному интеллекту?
9: Врачи, как бы, тоже люди, и это действительно полезный инструмент. Даже было такое исследование, Американская медицинская ассоциация в этом году провели исследование, и 81% врачей использовали искусственный интеллект в профессиональной работе. Я за то, чтобы программа именно помогала врачу, а не становилась последней инстанцией.
8: Если человек слепо доверяет нейросети, его убеждение будет непросто опровергнуть даже врачу, и это самое страшное.
9: В какой-то момент человек перестает в диалоге с искусственным интеллектом видеть программу, а начинает воспринимать его как своего лечащего врача.
8: Но остается главный вопрос: а можно ли вообще доверять искусственному интеллекту? Сейчас я задам этот вопрос напрямую. Можно ли вообще доверять в вопросах медицины искусственному интеллекту? Ответ честно и кратко.
10: Полностью и безоговорочно доверять искусственному интеллекту нельзя.
8: Это была тема недели на «Радио Дача».

мудрый не в толщине свечки, дело, а в пламени. То же самое относится и к свету, который излучаем мы, люди. В компании «Радиодача» всегда ярко, уютно и музыкально. Продолжим наслаждаться любимыми песнями. Послушаем совсем скоро ансамбль «Синяя птица», Зайнаб Махаеву и Натали. Меня зовут Мария Федорова. Всем света и добра в компании «Радиодача».

0: Между прочим, даже если ваша вторая половина с кем-то и прошлась на улице, это еще ни о чем не говорит. Может, просто коллега рядом шел или прохожий время спросил. Все может быть, так что не делайте резких выводов. Лучше наслаждайтесь хорошей музыкой в компании «Радиодача». Впереди у нас великолепные хиты группы «Гости из будущего» и «Иракли». Всем потрясающего воскресенья желаю. Будем вместе.
1: Реклама. Твой пульс очищается. Маршрут построен. Ты готов. Но готова ли твоя экипировка? В магазине «Экспедиция» мы знаем, для настоящих свершений нужны настоящие партнеры. Умные часы «Суунта» и «Гармин». Они не просто считают калории. Они ведут тебя по GPS в глухом лесу, светят фонариком в темноте и анализируют каждое твое восстановление. Бег, плавание, велоспорт, спортивное ориентирование и даже дайвинг. Заряда хватит на всю экспедицию. А дизайн? От утонченной элегантности до спортивной брутальности. Они работают с любым смартфоном, потому что технологии должны служить тебе, а не наоборот. Экипируйся как профессионал. Умные часы «Суунта» и «Гармин» в магазине «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
2: Народный артист России Стас Михайлов. Большой сольный концерт. Хиты, которые все знают наизусть. 16 октября. Арена КТЗ. Билеты в кассы города. 6+.
3: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
4: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
5: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Это на радио «Дача» песня, которую Юра Лосачев и Ева Польна, группа «Гости из будущего», написали еще в конце 98 года. Изначально это была медленная, драматичная баллада. Позже добавились модные аранжировки, и уже окончательная версия вышла в 2000-м. Только что ее послушали на радио «Дача». Далее будем наслаждаться композицией Николая Баскова, и будет в финале часа на радио «Дача» исполнена заявка в рубрике «Удачный момент». Не пропустите!
1: Дачные объявления. Радио «Дача» представляет легендарная песня года.
2: По выходным в 3 часа дня по московскому времени мы дарим вам лучшие композиции за всю историю знаменитого фестиваля.
1: Песни, которые помогают жить и любить, вы услышите только на радио «Дача». Реклама.

0: противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь Т.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальная, настоящая Liqui-Moly.
4: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается. Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает.
5: Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
6: Телеканал СТС представляет.
7: Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
8: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
7: Нянька в погонах. Премьера с 5 октября в 20:00
9: для лиц старше 16 лет.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Максим. Я звоню с города Уфы. Передаю привет Басырову Диме и Жене. Ребята, желаю вам удачи во всей жизни. И прошу поставить песню «Демо дождик». Спасибо, радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Глобал Фарма». Проблемы с простатой? Ответ прост. Применяй «Экстапрост». Скидки в аптеках «Апрель» и на аптека.ру.
1: Проблема с простатой? Ответ прост. Применяй «Экстапрост». Мужчина после 40 не должен просыпаться ночью из-за проблем с простатой. Частые ночные позывы, дискомфорт. Не терпите. Свечи «Экстапрост» для лечения хронического простатита. Уменьшают боль, устраняют нарушения мочеиспускания и улучшают мужскую сексуальную функцию. «Экстапрост» – когда простата не мешает жить. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: В Москве 11 часов утра. С вами Радио Д.

0: Между прочим, самая вкусная еда – это съеденная пополам с дорогим человеком. Даже исследования недавние показали, что трапеза в компании помогает пище лучше усваиваться и даже регулирует сахар в крови. Вот что значит обмен энергиями. А половинка этого часа на радиодаче практически пройдена. Далее будет другая половинка, наполненная любимой музыкой. Насладимся классными композициями Михаила Боярского, Влада Топалова и Регины Тодоренко и Алексея Хворостяна. Всем отличных выходных!
1: Реклама. Не тяни резину, переобуй машину. Огромный выбор шин и дисков в «Автошина 40». Найдешь дешевле? Мы снизим цену. Где шины и диски? Теперь ты знаешь. В «Автошина 40». Заезжай в «Автошина 40», улица Механизаторов, 28.
2: Акция проходит до 30 ноября 2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
3: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: уходит, друзья, но любовь к музыке остается навсегда. И музыкой мы наслаждаемся здесь, на радиодаче. Скоро будем слушать группу «Руки вверх» и певицу Славу. А в 3 часа дня по московскому времени пригласим вас на свидание с песней года. Будем наслаждаться главными шлягерами нашей страны и вспоминать разные события, которые уже стали частью истории. Всем желаю хороших выходных.
1: Реклама. ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская 247, телефон 76-32-98.
2: Кому вы отдадите предпочтение в октябре? Наша программа проста. Больше пространства – Stenot T4L. Больше технологий и комфорта – Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В октябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 090 000 рублей. Пройдите тест-драйв в «Автоград» на правом берегу и сделайте свой выбор. «Автоград» – автомобильное сердце Калуги. Цена действительна на модель Tenet T4L комплектации «Актив» 2026 года выпуска.
3: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге 58 88 88.

0: На радио «Дача» новинка от Мари Краймбри. Композиция с нотками ностальгии. Ты помнишь. И мы помним самые светлые дни своей юности. А если что-то подзабыли, можно полистать альбом. Уверена, у многих они сохранились, эти чудесные фотоальбомы со старыми фотографиями. И песни тоже уносят нас порой далеко в прошлое, чему мы благодарны за это песням. Вот. Далее будем вспоминать, у кого сегодня какие приятные события в жизни произошли. Программа «Удачный час» не за горами. Будем поздравлять, желать и ставить ваши любимые песни. Стартуем в полдень по московскому времени. Этот час завершим музыкальной заявкой в рубрике «Удачный момент» на радио «Дача» и послушаем Диму Билана.
1: Реклама.
2: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
3: «Троумель» не маскирует симптомы. Он лечит воспаление, помогая быстрее восстанавливаться после травм. «Троумель» лечит воспаление.
2: Теперь и в форме геля.
3: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
6: РБВ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской облак, народ, деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
7: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
8: То, что его понимает.
9: Лопаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лопаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
10: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
11: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что «Роско» — это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь — это в «Роско». А я — твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
12: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
13: Дорогой, а что это ты напеваешь?
12: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
13: О, нам давно нужна зимняя резина.
12: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
14: Шины, диски куплю в колесо.ру.
15: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
16: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается. Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает.
17: Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, уважаемые радиодачи. Большой вам привет из Димитровграда. Меня зовут Благодарина Светлана. Всем слушателям радиодачи всего самого хорошего. Здоровья. И прошу вас поставить песню Андрея Державина. Спасибо.

0: Это навсегда.
1: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Мукосат для лечения ваших суставов и позвоночника, остеохондроза и остеоартроза.
2: Встать и не скрипеть? Нагнуться и не хрустеть? Суставы просят свободы, спина – движение.
3: Мукосат мазь для лечения суставов и позвоночника, остеохондроза и остеоартроза.
2: Мукосат тормозит разрушение хряща и помогает ему восстановиться.
3: А еще увеличивает подвижность суставов. Мукосат мазь.
4: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
5: В Москве полдень. Вы слушаете радио «Дача».
6: Радио «Дача». Удачный час.
7: Добрейшего всем воскресного денечка. Желаю я, Мария Федорова. У нас стартовала программа по заявкам «Удачный час». И мы ждем ваше сообщение в мессенджер «Макс» на номер 8-910-004-49-24. Пишите, в течение всего часа буду с удовольствием читать. И вот буквально парочка посланий уже готова. Добрый день, Радио Дача. Мы с мужем отдыхаем на даче, слушаем Радио Дача. Погода солнечная. Передаю привет мужу Андрею и привет моим соседям Людмиле и Руслану. Хорошего солнечного настроения вам желает Юля. И еще один классный привет имеется от Виталия для друга Михаила. Отдыхай, завтра на работу, мы справимся. Конечно, справитесь, особенно под музыку радиодачи. Чего ж тут не справиться? Слушать будем Лолиту прямо сейчас. Чудесного всем воскресного денечка!

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Игорь, я звоню из города Старый Оскол. Я хочу передать песню Шаруханова своей подруге Ирине. Иришка, хорошего настроения. Спасибо, радио «Дача».
3: Нам не

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это Радио Дача.
2: Здравствуйте, Радио Дача. Меня зовут Олег. Звоню из города Владимир. Хочу передать привет Дехлову Никиту Валерьевичу. Счастливой дороги ему и всего хорошего. У него песня Полина Гагарина. Спасибо, Радио Дача.

0: Удачный час.
1: С удовольствием ваши сообщения сейчас прочитаю, те, которые вы присылаете в мессенджер Макс на номер 8-910-004-49-24. Большой привет Анне Хорват из Улан-Удэ. Завтра она ложится в больницу. Крепись, Аня, все будет хорошо, уверена подруга Замира. Мы тоже Ане желаем, чтобы все было отлично, и потом уже с новыми силами, с выздоровлением будем поздравлять тоже в эфире «Радио Дача». Далее сообщение. Большой привет моим коллегам в торговый дом «Партнер» Ольге, Светлане, Марии, Евгении и Владимиру. Коллеги, этот день обещает быть прекрасным, удачным, солнечным, ярким. Пусть сегодня у нас все получится, пусть хватит сил на все свершения, на все дела, планы и цели, которые были поставлены. Да будет так! Анна передает привет любимому мужу Кусику. Пишет, что очень его любит, его Кукуся. И еще одно сообщение. Привет маме Насте. Мы сейчас собираемся на концерт. Центр трудовой реабилитации «Гармония». Всем отличного настроения. Пожелал Данил Жомов из Петрозаводска. Отличную песню будем слушать на радиодаче в исполнении Аниты Цой. И вернусь к вашим сообщениям с удовольствием, прочитая свеженькие.

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, меня зовут Евгений. Хотел бы передать привет своей любимой жене Мирочке, которая сегодня находится на выходном, и заказать для нее песню Владимира Преснякова. Спасибо большое.

0: Пришло время прочитать свежую порцию сообщений. Те послания, которые вы отправляете в мессенджер Макс на номер 8-910-004-49-24. Добрый день, радиодача. Дмитрий Шаронин из Москвы передает большой привет супруге Ольге, которая сейчас за рулем по пути в Кубинку. Маме Нине тоже большой привет. Всем хорошего воскресного настроения. Удачной дороги вам. Далее привет всем радиослушателям. В динамиках классные хиты, любимое радио, за окном солнце, рядом родные и близкие, клевое настроение, в душе огонь. Всем любви, радости, счастья. Всех учителей страны с наступающим праздником. Кстати, когда-то его отмечали как раз-таки в воскресенье, первое воскресенье октября. Терпение, пусть ваша работа приносит вам радость. Ученики радуют успехами, вдохновение вам и душевного тепла. С уважением, Анна Казакевич из Ставрополя. Анна, золотые слова тоже всех учителей с наступающим. Далее, привет, любимая радиодача. В этот прекрасный полдень не хватает только праздничного привета от любимой радиостанции. С нетерпением жду и верю в чудо. Конечно же, Светлана Сергеенко из станицы Тбилисской Краснодарского края. Большущий вам солнечный привет. И по привету каждому слушателю радиодача.
1: Реклама. Народный артист России Стас Михайлов. Большой сольный концерт. Хиты, которые все знают наизусть. 16 октября. Арена КТЗ. Билеты в кассы города. 6+.
2: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Личный час продолжается.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это «Радиодача».
2: Здравствуйте, «Радиодача». Меня зовут Ислам. Я вам звоню с города Сочи. Передайте, пожалуйста, привет Васе Иванову, моему хорошему другу. Поставьте, пожалуйста, песню «Пупан Лагучев. Горький вкус». Всем хорошего воскресенья.

0: Удачный час.
1: И вновь на подходе ваши сообщения, которые вы отправляете в мессенджер Макс Радио Дача на номер 8-910-004-49-24. Любимое радио, прошу поздравить с 35-летием моего племянника Германа Гусева. Желаю ему всего, что он сам себе желает. Тетя Лена. Ох, тетя Лена сразу всего нажелала. Далее большой привет супругу Денису и дочке Майе Благинины. Мы едем на дачу собирать клубнику и редиску. Ох, урожай-то продолжается. Всем хорошего настроение желает Елена из Подольска. Далее привет всем механизаторам в полях от Виктора из Тамбовской области. И Артем желает всем солнечного дня, отправляет привет в Козловку в Чувашской республике от семьи Толкиных. Делаем шашлыки в осеннюю погоду, закрываем сезон. Всем добра и здоровья желает Артем. Вам вкусных шашлычков, и вот осеннюю песню будем слушать в исполнении Ани Лорак прямо сейчас на Радио Дача.

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, «Радио Дача». Хочу передать привет своему супругу Андрею и заказать для него песню Люси Чеботиной «Солнце Монако». Я его очень люблю. Хочу пожелать ему прекрасного воскресенья. Спасибо большое.

0: Удачный час.
1: Рядом сейчас вся страна. Проводим выходные в компании «Радио Дача». Программа «Удачный час» у нас. И вот они, свежие сообщения. Здравствуйте, дорогой «Радио Дача». Я Марина Клемюк из Кургана. Передаю привет всем своим знакомым, мамочке, папочке, детям, любимому мужу Степану. Желаю всем хорошего настроения, хорошего денечка, чтобы всем плодотворно порадовать. Теплой баньки и мягких веничков. Да будет так. Далее большой привет дорогому мужу Рушанчику. Он очень хороший муж, отец и дед. Пусть счастье и здоровье будут всегда в его жизни. Это от супруги Лидии сообщение. И Даша передает привет всей своей любимой семье. Друзья, к вашим сообщениям вернусь уже совсем скоро. Будем вместе.
0: Реклама. Кромешная мгла не страшна с фонарями «Армитек». Далекая, ближе с биноклем «Ливенлук». Уверенность и комфорт в поездке или походе с ножами и мультитулами «Викторинокс». Термосами бренда «Термос». Рюкзаками «Венгер». Ручками «Паркер» и портмоне из натуральной кожи фирмы «Клондайк». Продукция всемирно известных брендов для охотников, рыбаков, автомобилистов. В наличии и широком ассортименте в магазине «Экспедиция». На первом этаже ТК «21 век». ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская 247, телефон 76-32-98.
2: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость ради будущего твоих детей.
3: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
4: Не тяни резину, переобуй машину. Огромный выбор шин и дисков в «Автошина 40». Найдешь дешевле? Мы снизим цену. Где шины и диски? Теперь ты знаешь. В «Автошина 40». Заезжай в «Автошина 40», улица Механизаторов, 28.
5: Акция проходит до 30 ноября 2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
6: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Женя. Я из города Самара. Хочу передать привет своим родителям, заказать песню «Приходите в мой дом». Желаю родителям счастья и здоровья. И хорошего воскресенья. Спасибо, радио «Дача».

И вновь на подходе ваши сообщения в программе «Удачный час» на Радио Дача. Поздравляю своего мужа Сергея Галатыгина с днем рождения. Крепкого здоровья, счастья, успехов, пишет жена и дети. Далее поздравляем Яну Лащенко с днем рождения, с первым юбилеем. Ей вчера исполнилось 5 лет. Желаем счастья, здоровья. Пусть растет на радость маме умной девочкой. Семья Герасимовых отправила сообщение. Мы тоже Яночку поздравляем. Далее привет ученикам Нахимовского училища. Желаю хорошо подготовиться к математике, чтобы получить 5. Желает Зоя Юрьевна. Видимо, педагог. Кстати, с наступающим праздником, если вы действительно педагог. Вячеслав пишет. Добрый день, любимая радиодача. Передаю привет любимой девушке Варе. Я очень сильно ее люблю. Она в другом городе, но я по ней скучаю. А я из Великого Новгорода. Так, Великий Новгород, привет вам. И привет Сергею Самохину из Благовещенска, Амурской области. Люблю его очень сильно. Это сообщение от Ирины. И песню про любовь будем слушать на радиодаче в исполнении группы «Иванушки Интернешнл».

0: «Удачный час».
1: На сладкое финальное сообщение в программе «Удачный час» на радио «Дача» с удовольствием прочитаю. Поздравляю с днем рождения Андрея Николаевича из Казани. Желаю крепкого здоровья, благополучия, всего самого наилучшего. Ты настоящий мужчина. Обнимаю. Далее Евгений отправляет привет всему коллективу ресторана с таким провокационным названием. Ресторан в Новосибирске находится. Привет еще вам большой. Далее прекрасного дня и хорошего настроения. Люблю свою Марусю. Тоже без подписи послание. Амина отправляет привет своим сыновьям. Пишет, их у меня трое. Я счастливая, мама и бабушка. Спасибо радиодаче за хорошую музыку. Большое пожалуйста. И еще один привет любимой жене Венере. Менсини Яратам. Написал Александр, что означает «я тебя люблю». И просит поставить песню Татьяны Булановой. Поставим. И еще одну заявку музыкальную исполним до финала этого часа. Меня зовут Мария Федорова. Не прощаюсь с вами. Скоро снова встретимся в эфире. Хорошего вам воскресенья.
0: Дачные объявления. Каждую неделю они путешествуют во времени, чтобы вы узнали больше о любимых артистах.
2: Мария Федорова, Александр Жилавский и их звездный гость ждут только вас.
0: В пятницу в 5 часов вечера и в субботу в 10 утра по московскому времени в эфире
2: «Звездное шоу. Назад в будущее».
0: Только на радио «Дача». Не пропустите.
3: Реклама.
4: Санкт-Петербург – это место встречи для тех, кто ценит стиль и качество отдыха.
5: Наслаждайтесь эстетикой исторических кварталов и отправляйтесь на прогулки по рекам и каналам города. Изучайте авторские туристические маршруты, музеи, театры и гастрономические пространства в самом сердце мегаполиса. Ваш проводник по городу, где желания сбываются красиво. Официальный туристский портал visitpeterburg.ru.
4: Санкт-Петербург. Будьте в центре впечатлений. 0+.

0: оказания. Необходима консультация специалиста.
1: И другие товары со скидками до 99% на распродаже 10.10 в М-Видео. Подробности на сайте 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новая Ивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте ВБ-джоб.
3: ОРВ, ОГРН 124-77-00-47-19-19, Московская область, Тверской.
4: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
5: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
6: В этом весь ты.
5: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
7: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
8: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
9: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
10: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
11: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается. Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает.
12: Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
13: Вокруг света празднуют юбилей. Бренду исполняется 165 лет. Тема коллекционного выпуска – эпоха открытий. Вспоминаем истории из архивов, великие и малоизвестные открытия, сбывшиеся прогнозы и проекты, которые так и остались мечтами. Новый номер уже в продаже. 16+.

0: Удачный час.
1: Здравствуйте, радио «Удачи». Меня зовут Анна из Сердобска. Хочу передать привет Кузнецовой Людмиле. Пусть распускаются цветы, хочу заказать песенку. И пожелать хорошего настроения.

0: Ежедневно, в полдень, а в выходные еще и в 6 вечера по московскому времени вас ждет удачный час.
1: Не пропустите.
0: Только на Радио Дача.
2: Спонсор часа ООО «Глобал Фарма». Проблема с простатой? Ответ прост. Применяй «Экстапрост». Скидки в аптеках «Апрель» и на «Аптека.ру».
3: Проблема с простатой? Ответ прост. Применяй «Экстапрост». Мужчина после 40 не должен просыпаться ночью из-за проблем с простатой. Частые ночные позывы, дискомфорт. Не терпите. Свечи «Экстапрост» для лечения хронического простатита. Уменьшают боль, устраняют нарушения мочеиспускания и улучшают мужскую сексуальную функцию. «Экстапрост» – когда простата не мешает жить.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: В Москве час дня. С вами Радио

0: Какие сны смотрит? Вот что стало известно этой осенью. Один географ заморский придумал специальный сайт. Там размещены сны всех людей планеты. Выглядит это дело как интерактивный глобус, и каждая светящаяся точка на карте — это реальный сюжет сна. Так там можно читать и чужие сны, и свои отправлять. А еще немножко истории там есть, и записи Зигмунда Фрейда. Вот представляете, какое интересное развлечение. Осенью и зимой точно скучать не будете. И в эти минуты тоже никто скучать не будет. Без музыки вас не оставим ни в коем случае. В ближайшие минуты с удовольствием послушаем Ларису Мондрус, Хабиба и Татьяну Буланову на радиодаче. Всем чудесного воскресенья.
1: Реклама. Кому вы отдадите предпочтение в октябре? Наша программа проста. Больше пространства – Stenot T4L. Больше технологий и комфорта – Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В октябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 090 000 рублей. Пройдите тест-драйв в Автоград на правом берегу и сделайте свой выбор. Автоград. Автомобильное сердце Калуги. Цена действительно на модель Tenet T4L комплектации «Актив» 2026 года выпуска.
2: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге 58 88 88.

0: Пусть у каждого из вас будет благоприятная погода в доме и, самое главное, комфортная плюсовая температура. Это я про отопление. Если же прохладненько, согреем любимой музыкой, радиодача. Скоро послушаем Алену Апину, Данка и группу Виагра. Отличного воскресенья вам!
1: Реклама. Народный артист России Стас Михайлов. Большой сольный концерт. Хиты, которые все знают наизусть. 16 октября. Арена КТЗ. Билеты в кассы города. 6+.
2: ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская 247, телефон 76-32-98.
3: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Пластилин – хороший материал, пластичный, если еще и фантазия пластичная, то точно получится шедевр. Главное – время, терпение и творческая нотка. И музыка для вдохновения, музыка радиодачи. Далее будем слушать Николая Баскова и заявку музыкальную исполним в рубрике «Удачный момент». Приятного дня всем!
1: Реклама. В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь Т.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: И другие товары со скидками до 99% на распродаже 10.10 в М-Видео. Подробности на сайте 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новая Ивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
4: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте ВБ-джоб.
5: ОРВ, ОГРН 124-77-00-47-19-19, Московская область, Тверской.
6: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
7: То, что его понимает.
8: Лапаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лапаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
9: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
10: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум Техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена при продаже автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года не является объектом и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл сети на сайте Хавейл.ру. 13+.

0: противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
2: Дорогой, а что это ты напеваешь?
1: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
2: О, нам давно нужна зимняя резина.
1: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
3: Шины, диски куплю в колесо.ру.
4: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
5: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
6: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
7: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
6: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
8: Для лиц старше 16 лет.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, меня зовут Вика. Передаю всем привет и хочу, чтобы вы провели хорошо выходные. Поставьте, пожалуйста, песню «Юность».
4: Спасибо, радио «Дача».
5: Звук поставим.

0: Спонсор часа ООО «Глобал Фарма». Проблема с простатой? Ответ прост. Применяй «Экстопрост». Скидки в аптеках «Апрель» и на аптека.ру.
1: Проблема с простатой? Ответ прост. Применяй «Экстопрост». Мужчина после 40 не должен просыпаться ночью из-за проблем с простатой. Частые ночные позывы, дискомфорт. Не терпите. Свечи «Экстопрост» для лечения хронического простатита. Уменьшают боль, устраняют нарушения мочеиспускания и улучшают мужскую сексуальную функцию. «Экстопрост», когда простата не мешает жить. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: В Москве 2 часа дня. Вы слушаете «Радио Дача».

0: скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук.
4: Сам сын у меня родился.
1: Ты мой зайчик.
0: Ты мое счастье.
2: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
5: Я объявляю вас мужем и женой.
1: Я тебя люблю.

0: На радиодаче Влад Сташевский, его хит «Сеньорита Наташка». Кстати, если посчитать все песни с женскими именами, то Наташа занимает твердую вторую позицию. Больше песен только про Екатерин. Далее для всех музыка на радиодаче лучшая, любимая. Будем слушать Юрия Антонова, Славу и группу «Звери». Отличного отдыха вам!
1: Реклама. Не тяни резину, переобуй машину. Огромный выбор шин и дисков в «Автошина-40». Найдешь дешевле? Мы снизим цену. Где шины и диски? Теперь ты знаешь. В «Автошина-40». Заезжай в «Автошина-40». Улица Механизаторов, 28.
2: Акция проходит до 30 ноября 2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
3: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Изначально эта группа называлась «Акварель», позже «Вот так», и с легкой руки продюсеров превратилась в «Вирус», и песни, разумеется, моментально завирусились по всей стране и по-прежнему звучат в эфире «Радиодача». А мы этому только рады, мы вообще музыку любим. И далее продолжим ею наслаждаться, но уже вместе с Валерием Леонтьевым и группой «Непара» на «Радиодача». Отличного дня вам!
1: Реклама. Кому вы отдадите предпочтение в октябре? Наша программа проста. Больше пространства. Стенат Т4Л. Больше технологий и комфорта. Стенат Т7. Ноль причин откладывать покупку. В октябре автомобили Тенат по специальной цене. От 2 090 000 рублей. Пройдите тест-драйв в Автоград на правом берегу и сделайте свой выбор. Автоград. Автомобильное сердце Калуги. Цена действительна на модель Тенат Т4Л комплектации «Актив» 2026 года выпуска.
2: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость ради будущего твоих детей.
3: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
2: Твой пульс очищается. Маршрут построен. Ты готов. Но готова ли твоя экипировка? В магазине «Экспедиция» мы знаем, для настоящих свершений нужны настоящие партнеры. Умные часы «Суунта» и «Гармин». Они не просто считают калории. Они ведут тебя по GPS в глухом лесу, светят фонариком в темноте и анализируют каждое твое восстановление. Бег, плавание, велоспорт, спортивное ориентирование и даже дайвинг. Заряда хватит на всю экспедицию. А дизайн? От утонченной элегантности до спортивной брутальности. Они работают с любым смартфоном, потому что технологии должны служить тебе, а не наоборот. Экипируйся как профессионал. Умные часы «Суунта» и «Гармин» в магазине «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
4: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

двери лет распахнутся вдруг. Я войду, разорву ваш привычный круг. Уведу, украду чудо грешных рук. Казанова! Карнавал, карнавал в этот поздний час. Настоящий скандал среди знойных глаз. Это я все смешал.

роковая страсть, новых губ, новых слез, роковая власть. Эту дрожь, этот вздох я хочу украсть. Казанова! Карнавал, карнавал, в этот поздний час настоящий скандал.

0: программы «Песня года». Уж как родная стала, что ж говорить. И через 10 минут вновь окунемся в музыкальную историю нашей страны и будем слушать главные шлягеры. «Песня года» начнется в 3 часа дня по московскому времени. Присоединяйтесь. До финала часа не пропустите заявку в рубрике «Удачный момент» и яркий хит Зайнаб Махаевой.
1: Дачные объявления. Радио «Дача» представляет легендарная «Песня года».
2: По выходным в 3 часа дня по московскому времени мы дарим вам лучшие композиции за всю историю знаменитого фестиваля.
1: Песни, которые помогают жить и любить, вы услышите только на «Радио «Дача». Реклама.
3: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Траумель».
4: «Траумель» не маскирует симптомы. Он лечит воспаление, помогая быстрее восстанавливаться после травм. «Траумель» лечит воспаление.
3: Теперь и в форме геля.
4: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Другие товары со скидками до 99% на распродаже 10.10 веб-видео. Подробности на сайте 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новая Ивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
7: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте VBJob.
8: ОРВ, ОГРН 124-77-00-47-19-19, Московская область, городской округ.
9: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
10: 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Олег Газманов, Ирина Круг, Сосо Павлиашвили, группа «Рождество», «Шаман» и другие звезды. «Эх, разгуляй». Заказывайте билеты прямо сейчас на сайте kassir.ru. 12+. Официальный партнер всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» – моторное масло «Лапаль», созданное на базе новейших технологий. С учетом особенностей китайских двигателей, масло обеспечивает максимальную защиту и долгую работу двигателей. «Лапаль» – премиальное масло из Китая. Бренд «Лапаль» представляет компания ООО «Олея Групп».
11: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается? Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает.
12: Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
13: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
14: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
15: Акция действительна до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Дарья Труфанова. Я звоню из села Починки Нижегородской области. Хочу передать привет своим родным и близким в город Староскол Белгородской области. Соскучилась по вам. И заказать песню Виктора Королева «За твою красивую улыбку».

0: Спонсор часа ООО «Глобал Фарма». Проблема с простатой? Ответ прост. Применяй «Экстапрост». Скидки в аптеках «Апрель» и на «Аптека.ру».
1: Проблема с простатой? Ответ прост. Применяй «Экстапрост». Мужчина после 40 не должен просыпаться ночью из-за проблем с простатой. Частые ночные позывы, дискомфорт. Не терпите. Свечи «Экстапрост» для лечения хронического простатита. Уменьшают боль, устраняют нарушения мочеиспускания и улучшают мужскую сексуальную функцию. «Экстапрост» – когда простата не мешает жить. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: В Москве 3 часа дня. С вами «Радио Дача».
3: Через годы, через расстояние, только на радио «Дача».
4: Песня года.
2: Радио «Дача». Песня года 2006.

0: Ушком. Если помните, артистка выступала на фестивале с ультракороткой стрижкой. Это был новый имидж Татьяны Овсиенко. И тогда же, в 2003-м, она приняла участие в шоу «Последний герой 3. Остаться в живых». Неоднократно говорила, что было сложно, порой голод мучил. Но, тем не менее, от проекта остались теплые воспоминания. И теплые, согревающие душу песни будем слушать далее на радиодаче в исполнении Егора Крида и Филиппа Киркорова. Хорошего дня всем!
1: Реклама. ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская 247, телефон 76-32-98.
2: Народный артист России Стас Михайлов. Большой сольный концерт. Хиты, которые все знают наизусть. 16 октября. Арена КТЗ. Билеты в кассы города. 6+.
3: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.
4: Уже другая в комнате. Где тень моя еще с твоею не простилась. Еще лежит на ней.

угадала, вещая гадалка, что ворожила мне на короля. И в тихом море добрый путь сулила, на палубе другого.

0: Радио Дача.
1: Песня года 2025.
2: Что нового скажи, звоню на сердце лед. Гуляю с тенью ночью в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
3: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее Сименс.

0: Радиодача, ансамбль «Сябры» и песня года 88, композиция «Заваленка». Если вернемся с вами на 38 лет назад, то вспомним, что тогда проходила летняя Олимпиада в Южной Корее, и сборная СССР завоевала 132 медали, 55 из которых были золотыми. Приятно вспомнить, и не менее приятно будет послушать и другие любимые хиты на радиодаче в исполнении Валерия и Игоря Скляра.
1: Реклама. Не тяни резину, переобуй машину. Огромный выбор шин и дисков в «Автошина-40». Найдешь дешевле? Мы снизим цену. Где шины и диски? Теперь ты знаешь. В «Автошина-40». Заезжай в «Автошина-40». Улица Механизаторов, 28.
2: Акция проходит до 30 ноября 2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
3: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

Песня года 2023.

0: На радиодаче роскошная Валерия с песней года 2001. Композиция называется «Не обманывай». И я не обману вас, если скажу, что в том же 2001 Валерия представила пластинку «Глаза цвета неба». И 6 песен из этого альбома были лауреатами фестиваля «Песня года». Вот так-то. И, кстати, на том же фестивале артистки вручили приз имени Клавдии Шульженко. Вспомнили, будем потихоньку закругляться. Напоследок послушаем песню года 2024 и в финале часа исполним заявку музыкальную в рубрике «Удачный момент». После этого с вами я попрощаюсь, оставлю в компании Сергея Черноусова. А мы встретимся во вторник. Мария Федорова, Радио Дача. Хорошего всем воскресенья.
1: Реклама. Товары со скидками до 99% на распродаже 10-10 в М-Видео. Подробности на сайте 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новая Ивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте ВБ-джоб.
3: ОРВ, ОГРН 124-77-0047-19-19, Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
4: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
5: В этом весь ты.
4: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
6: Первое правило Хавей LF7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавей LF7 от 2 999 000 рублей.
3: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технопьюс. Указана максимально рекомендованная цена перепродажа автомобиля Хавей LF7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официального дилера Хавей LF7 на сайте havei.ru. 12+.
7: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
8: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что «Роско» — это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь — это в «Роско». А я — твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
9: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается? Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает.
3: Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
10: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
11: Дорогой, а что это ты напеваешь?
10: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
11: О, нам давно нужна зимняя резина.
10: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
12: Шины, диски куплю в колесо.ру.
13: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
14: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
15: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
14: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
16: Для лиц старше 16 лет.
17: Радио «Дача». Песня года 2024.

0: Не пропустите! По выходным в 15.00 по московскому времени. Песня года. Только на Радио Дача.
1: В лесу ты не скажешь до свидания, песни не прощается с тобой.
0: На Радио Дача.
2: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, Радио Дача. Меня зовут Надежда. Я из Пермского края, поселок Лямина. А хочу передать привет сестрам Гудковым Пензенской области Кузнецкого района. Фамилия девичьи. Четырем сестрам Любови, Галине, Татьяне и Валентине. Поставьте для них песню «Ласковая».

0: лучше. Спонсор часа ООО «Глобал Фарма». Проблема с простатой? Ответ прост. Применяй «Экстапрост». Скидки в аптеках «Апрель» и на «Аптека.ру».
1: Проблема с простатой? Ответ прост. Применяй «Экстапрост». Мужчина после 40 не должен просыпаться ночью из-за проблем с простатой. Частые ночные позывы, дискомфорт. Не терпите. Свечи «Экстапрост» для лечения хронического простатита. Уменьшают боль, устраняют нарушения мочеиспускания и улучшают мужскую сексуальную функцию. «Экстапрост», когда простата не мешает жить. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: В Москве 4 часа дня. Вы слушаете «Радио Дача».

0: Хит группы «Блестящие» в продолжении часа на Радио Дача. Ярко проводим выходные, они еще с нами, и желаем всем шикарного отдыха. Не забывайте, мы дополним его всегда отличной музыкой. Ну и можно дозвониться к нам в студию и выбрать свой любимый хит для нужного настроения, ну и ситуации. Наша история следующая. Через короткую паузу послушаем хиты Ярослава Евдокимова, Кати Лель, Лолиты. Ну и дальше на Радио Дача еще больше любимой музыки. Меня зовут Сергей Черноусов. Приветствую каждого, кто этим вечером слушает наш эфир.
1: Реклама. Кому вы отдадите предпочтение в октябре? Наша программа проста. Больше пространства – Stenot T4L. Больше технологий и комфорта – Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В октябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 090 000 рублей. Пройдите тест-драйв в Автоград на правом берегу и сделайте свой выбор. Автоград. Автомобильное сердце Калуги. Цена действительно на модель Tenet T4L комплектации «Актив» 2026 года выпуска.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: компании таких ярких хитов мы проводим этот вечер на радиодаче. И что касается фантазии, то здесь, как всегда, две стороны медали. Кому-то она крайне мешает, а вот нашим артистам очень даже помогает создавать новые песни. Музыкальные новинки на радиодаче также встречаются, их мы всегда ждем, затем заказываем в рубрике «Удачный момент». Но через короткую паузу у нас все же большие, проверенные временем хиты Юрия Шатунова, Олега Газманова, Виктории Дайнека и многие другие. Всем желаем приятного вечера.
1: Реклама. Кромешная мгла не страшна с фонарями Армитек. Далекая, ближе с биноклем Ливенлук. Уверенность и комфорт в поездке или походе с ножами и мультитулами Викторинокс. Термосами бренда Термос. Рюкзаками Венгер, ручками Паркер и портмоне из натуральной кожи фирмы Клондайк. Продукция всемирно известных брендов для охотников, рыбаков, автомобилистов. В наличии и широком ассортименте в магазине «Экспедиция». На первом этаже ТК 21 век.
2: Народный артист России Стас Михайлов. Большой сольный концерт. Хиты, которые все знают наизусть. 16 октября. Арена КТЗ. Билеты в кассы города. 6+.
3: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
4: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
5: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Что хочется нам в финальные часы выходных? Ответ у всех примерно один и тот же, чтобы воскресенье не кончалось. А еще погода не менялась так резко после первых недель осени, когда на улице было довольно-таки тепло. Тут же еще не угадаешь в плане гардероба. Утром холодно, днем как-то теплее, и приходится брать с собой одежду на любой случай. Поэтому согреваемся любимой музыкой в нашем эфире. Для вас уже скоро хиты Алены Апиной, Хабиба, Юрия Шатунова и не только.
1: Реклама.
2: Я отключила уведомления. Сегодня мой мир — это мягкий песок Финского залива и тишина экотроп северной столицы. Я не знала, что в большом городе можно так дышать. В Санкт-Петербурге легко найти баланс между умиротворением природы и энергией мегаполиса. Открывайте для себя классические театры и музеи, гастрономические фестивали и креативные пространства. Санкт-Петербург — город, где ты вновь почувствуешь себя счастливой. 0+.
3: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
4: Я схожу с ума, мне надо диван, помаду, телек купить.
5: И другие товары со скидками до 99% на распродаже 10-10 в М-Видео. Подробности на сайте 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новая Ивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
6: 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эхрос гуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Олег Газманов, Ирина Круг, Сосо Павлиашвили, группа «Рождество», «Шаман» и другие звезды. «Эхрос гуляй». Заказывайте билеты прямо сейчас на сайте kassir.ru. 12+. Официальный партнер всенародной танцплощадки «Эхрос гуляй» – моторное масло «Лапаль», созданное на базе новейших технологий. С учетом особенностей китайских двигателей, масло обеспечивает максимальную защиту и долгую работу двигателей. «Лапаль» – премиальное масло из Китая. Бренд «Лапаль» представляет компания ООО «Алия Групп».
7: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
8: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-180-1. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
9: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается? Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает.
10: Имеются противопоказания, необходимо ознакомиться с инструкцией.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Руслан. Я с города Ставрополя. Хочу огромный привет передать твоей супруге Максименко Ольге Николаевне, также ее коллективу, и заказать для нее песню Денис Майданову. Спасибо, радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать «Мукосат» и живите в движении.
3: «Мукосат» капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: «Мукосат» капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы «Мукосат».
4: ВАД не является лекарственным средством.
5: В Москве 5 часов вечера. С вами Радио Дача.

Но только не говори мне, что уже завтра понедельник. Хочется сделать вид, что этого вечера воскресенья не существует и продолжить наслаждаться выходными, но у реальности своя история. Надеюсь, есть среди нас все же счастливчики, кто с понедельника в отпуске, чтобы нам было кому завидовать и кому напомнить о возможности слушать наш эфир в любой точке планеты, куда бы вы ни отправились отдыхать. Для этого заходим на сайт radiodacha.ru. Здесь же вам на выбор онлайн-каналы, диск-дачи и песни года. Как видим, много музыки не бывает, поэтому уже скоро наш эфир продолжит хиты Николая Баскова, групп А-Студио и Отпетые мошенники и многие другие.

0: Много песен есть про расставание, прерванные отношения, разбитое сердце. И вообще тема любви одна из важных в творчестве каждого артиста. Здесь множество прекрасных хитов на любой вкус и в самые разные случаи. А еще в период рабочей недели важна другая тема. Как начать день легко и провести его в хорошем настроении. Поэтому начинаем его завтра вместе с нами. Каждое утро в нашем эфире рубрика «Гороскоп». Узнаем советы астрологов. А вот через короткую паузу послушаем хиты группы «Чай вдвоем», «Валерии» и других любимых артистов радиодачи.
1: Реклама. ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская 247, телефон 76-32-98.
2: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге 58 88 88.

0: За вас, красивых, практически как тост этим вечером в завершении выходных. Да, воскресный вечер движется вперед, и мы постепенно переходим к не менее приятным делам. В следующем часе на Радио Удача программа по вашим заявкам «Удачный час». Вот своим подругам и друзьям можно будет передать привет. Отправляйте сообщение в мессенджер Макс по номеру 8-910-004-49-24. Также пишите комментарии под специальным постом в сообществе Радио Удача ВКонтакте. Мы прочитаем их совсем скоро в прямом эфире.
1: Реклама. Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
2: Товары со скидками до 99% на распродаже 10-10 веб-видео. Подробности на сайте 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
3: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать?
4: Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
5: «Троумель» не маскирует симптомы. Он лечит воспаление, помогая быстрее восстанавливаться после травмы. «Троумель» лечит воспаление.
4: Теперь и в форме геля.
5: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
8: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория. Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. Информация об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
9: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 999 000 рублей.
10: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум Техноплюс. Указана максимально рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 модельного года не является объектом и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail сети на сайте havail.ru. 13+.
11: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что «Роско» — это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь — это в «Роско». А я — твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
12: Празднуем день рождения «Риф Гош» вместе. Наш праздник — ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Риф Гош».
13: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
14: В этом весь Т.
13: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
15: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, вход идет в строевой устав.
16: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
15: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
17: Для лиц старше 16 лет.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Света, я из Раменского. Даю привет своим коллегам и цеха Барбара, Руслану, Эми, Ире, еще одной Ире, Александру, Максиму Сергеевичу. И заказываю песню группа «Стрелки». Большое спасибо, радио «Дача».

0: вечера. Вы слушаете «Радио Дача». На «Радио Дача» удачный час.
1: Мы приветствуем каждого, кто проводит этот вечер в компании «Радио Дача». С этой минуты начинаем читать ваши сообщения, а также выполнять музыкальные заявки. Телефон нашей студии 8495-995-2555. Звоните, заказывайте любимые хиты, а также отправляйте сообщения в мессенджер «Макс» по номеру 8-910-004-49-24 и пишите комментарии под специальным постом в сообществе «Радио Дача» ВКонтакте. В первом сообщении Киреева Андрея, любящая семья, поздравляет с днем рождения, желает оставаться всегда молодым душой и сердцем, не терять своей жизнерадостности и оптимизма, всегда оставаться в центре внимания и заряжать окружающих своей энергией. А в качестве музыкального подарка послужит песня Натали в эфире «Радио Дача». Обязательно ее сейчас услышим, но прежде отметим, что это программа «Удачный час». Меня зовут Сергей Черноусов, и мы начинаем.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, дорогое радио «Дача». Это Маша из Волгограда. Хочу передать привет своей бабушке Нине и заказать ей песню «Полгода плохая погода». Всем желаю хорошей погоды. Спасибо, радио «Дача».
3: Полгода плохая погода, полгода совсем никуда.

И привет, любимой семье. Обожаю всех. Мужа Николая, дочек Таюшу и Олесю, сына Ванечку и хомяка Бориса. Спасибо за прекрасные выходные. Мама Александра из Москвы. В преддверии Дня Учителя привет коллегам-ветеранам педагогического труда, которые отработали в школе больше 30 лет, а сейчас сидят за праздничным столом. Вас с наступающим праздником поздравляет Лариса Ивановна. И любящая жена Антонина, а также дети Марина и Николай поздравляют с днем рождения Куроплина Вадима. Желают крепкого здоровья, достатка, пусть все большие цели и заветные мечты исполнятся, а жизнь радует с каждым новым днем все больше. И в качестве музыкального подарка песня Игоря Николаева в эфире «Радио Дача».

0: и никогда не грусти напрасно.
1: Удачный час продолжается.
2: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это «Радиодача».
3: Здравствуйте, «Радиодача». Меня зовут Елена Ивановна, я из города Миллерово. Хочу передать братику своему привет, город Морозов, Иванову Виктору. Желать ему крепкого здоровья, счастья, удачи. И пусть прозвучит для него песня «Снится мне деревня». Спасибо, «Радиодача».

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это «Радиодача».
2: Здравствуйте, «Радиодача». Меня зовут Ярослав, я из города Екатеринбург. Хочу передать привет своей семье, поблагодарить их за поздравления на мое день рождения и передать привет своим коллегам по работе Екатеринбургскому метрополитену. Ставлю для всех песню «Ани Лорак, танцы». Спасибо, «Радиодача». Вечерний

0: Точный час.
1: Мы продолжаем читать ваши сообщения в эфире «Радио Дача». Александр написал: «Танечка, дорогая моя, я тебя очень сильно люблю. Платонов Александр». Елена, как обычно, по воскресеньям едет домой с дачи, передает привет любимому мужу Виктору и замечательным детям Кате и Саше. Ну и, конечно, любимице кошки Айки. Ну, мне кажется, вашу кошку Айку уже знают все наши слушатели. Татьяна и Евгений Сенины из Франции тоже возвращаются с дачи, провели супер выходные, погода отличная. Передают огромный привет всем друзьям из Москвы, Сочи, Новосибирска. Очень любят, ждут встречу, которую они запланировали на Новый год. Очень скучают, всем огромный привет, кто знает. И нам тоже отдельный привет от них. Спасибо, приятно. И Дмитрий передает большой привет супруге Ольге, которая сейчас за рулем по пути из Кубинки в Москву, маме Нине, а также всем друзьям и родственникам в Звенигороде и в Никифоровке Тамбовской области. Всем желают хорошего вечера.
2: Реклама. Кому вы отдадите предпочтение в октябре? Наша программа проста. Больше пространства – Stenot T4L. Больше технологий и комфорта – Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В октябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 090 000 рублей. Пройдите тест-драйв в Автоград на правом берегу и сделайте свой выбор. Автоград. Автомобильное сердце Калуги. Цена действительно на модель Tenet T4L комплектации «Актив» 2026 года выпуска.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Звоню из Москвы. Меня зовут Марина. Хотела пожелать своему коллективу «Вента» замечательного настроения. Радио «Дача». Поставьте песню Михаила Боярского «Скорый поезд». Спасибо.

0: Дачный час.
1: Очередная порция ваших сообщений в эфире «Радио Дача». Ольга передает привет всему Сыктывкару, своему мужу, который едет с дачи. Сезон закрыт. Вероника из города Бронницы поздравляет себя и мужа Олега с 23-летием совместной жизни, очень любит его и счастлива быть вместе. Всем сотрудникам и отдыхающим парка Чудограда из Губкина хорошего отдыха и хорошей погоды желает Алексей, охрана. Алия поздравляет с наступающим днем медика всех сотрудников поликлиники Ясин города Казани. И привет всей своей любимой семье от Даши. Всем удачной дороги, желает хорошего вечера, который прямо сейчас согреет хит Зайнаб Махаевой «Сердце на костре».

0: Личный час продолжается.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, я живу в Красноярске. Меня зовут Любовь Николаевна. Я хочу передать привет своему любимому человеку. Он живет в Тюмени. Мы любим друг друга с 1967 года. Ну, так сложилось у нас. Передайте для нас очень-очень хорошую песню «Шамана». Спасибо, радио «Дача».
3: Я не молчу, ты меня прости.

0: Военный час.
1: Мы продолжаем читать ваши сообщения в эфире «Радио Дача». Большой теплый привет летит бабушке от Заяны из Элисты. Наталья передает привет маме Лиде в город Геленджик. Сегодня готовили томаты на зиму. Привет самой красивой девчонке Волковой Наташе. Люблю ее очень сильно. И привет всем дачникам СНТ «Лесная поляна» хутора «Новенький», написал Евгений. Андрей передает поздравления Маше, своей сестре. У нее день рождения. Желает ей счастья, здоровья и всего наилучшего в жизни. Очень любит ее. Соня шлет привет всей своей любимой семье, а также всей Москве. И Дмитрий передал привет Сережке и Паше. Парни, жду вас помогать колоть дрова.
2: Реклама. ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская 247, телефон 76-32-98.
3: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
4: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Твой пульс очищается. Маршрут построен. Ты готов. Но готова ли твоя экипировка? В магазине «Экспедиция» мы знаем, для настоящих свершений нужны настоящие партнеры. Умные часы «Суунта» и «Гармин». Они не просто считают калории. Они ведут тебя под GPS в глухом лесу, светят фонариком в темноте и анализируют каждое твое восстановление. Бег, плавание, велоспорт, спортивное ориентирование и даже дайвинг. Заряда хватит на всю экспедицию. А дизайн? От утонченной элегантности до спортивной брутальности. Они работают с любым смартфоном, потому что технологии должны служить тебе, а не наоборот. Экипируйся как профессионал. Умные часы «Суунта» и «Гармин» в магазине «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Я из Белова, Кемеровской области, Кравченко Галина Михайловна. Хочу услышать песню в исполнении Анны Герман, любую песню для моих детей, Кравченко Андрея Александровича, и доченьки Калединой Оксаны Александровны, и для друзей, кто меня знает, кто слышит меня. И спасибо, радио «Дача».

0: Точный час.
1: Мы продолжаем читать ваши сообщения. Оксана поздравляет город Мурманск с днем рождения. Передает огромный привет детям Михаилу и Дарье, которые 5 лет живут в этом городе. Очень скучают и ждут домой в Старый Оскол. Алена передает привет своему любимому мужу Артему Иванову из Севастополя. Ты у меня самый лучший муж на свете. Спасибо, что починил табуретку. Валентина написала: «Ярли ремонт закончится, я в это верю». И от Елены сообщение: поздравляю с днем рождения свою подругу Новикову Оксану. Желает самого яркого солнца, чистого неба, насыщенной сказочной жизни, без горести и бед. Оставаться такой же настоящей, неотразимой. Пусть болезни, печали и все невзгоды отскакивают в сторону. Будь счастлива, любима и знай, что я всегда рядом. Оксана очень любит песню Валерии «Черно-белый цвет», и она уже в эфире «Радио Дача».

0: Дачный час продолжается.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, «Радио Дача». Меня зовут Светлана. Я из города Воронежа. Хочу поздравить свою доченьку Ксюшу и передать ей песню Алены Апиной «Ксюша, юбочка из плюша». Желаю дочке здоровья, счастья и всего самого лучшего. Спасибо, «Радио Дача».

0: Дачный час.
1: И вот уже финальные сообщения. Олеся передает привет своему любимому мужу Жене, который сейчас делает ремонт на уютной кухне, и дочке Полине, которая учит уроки. Сегодня прекрасная погода в Воронеже, пусть она будет у всех и на душе. Татьяна передает привет из Иркутска в Бурятию своей доченьке Чмелевой Марьяне, очень сильно любит ее. Ирина Александровна передает привет всем коллегам школы 1293 дошкольного отделения. Желает счастья, здоровья, удачи и благополучия. Привет маме Елене и дяде Юре от Бориса. И Дарья передает привет Диме, Насте, Сереже и Леше. Желает весело провести этот вечер в воскресенье. Все, к другим сообщениям мы вернемся завтра, а сегодня на радиодаче, как всегда, ваши музыкальные заявки. Меня зовут Сергей Черноусов, не прощаюсь.
2: Дачные объявления. Каждую неделю они путешествуют во времени, чтобы вы узнали больше о любимых артистах.
0: Мария Федорова, Александр Жилавский и их звездный гость ждут только вас.
2: В пятницу в 5 часов вечера и в субботу в 10 утра по московскому времени в эфире
0: «Звездное шоу. Назад в будущее».
2: Только на радио «Дача». Не пропустите.
3: Реклама.
4: Мам, а почему здесь так много красивых зданий? А сколько здесь мостов?
5: В Санкт-Петербурге на каждый детский вопрос найдется ответ. Это город фонтанов, музеев и театров, долгих интересных прогулок и удивительных приключений. Главное – успеть увидеть все.
4: И все-все ответы есть на портале visitpeterburg.ru.
5: Санкт-Петербург – лучшее место для отдыха всей семьей. 0+.

0: противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Празднуем день рождения Риф Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Риф Гош.
2: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается. Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает. Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
3: Это радио «Дача». Удачный час.
4: Звоните.
3: Телефон в Москве 8-495-995-2555.
5: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Зоя Ивановна. Я звоню из Великоустюгского района, поселок Новатор. Передаю привет своим дочерям. Зовут Вера и Ольга. Хочу для них и для себя заказать песню в исполнении Руслана Алексно. Виноват, прости. Всем желаю хорошего настроения, здоровья и всего-всего, что хочет. Спасибо, радио «Дача».

Здравствуйте, радиодача. Меня зовут Светлана. Хочу передать огромнейший привет своему любимому человечку Евгению из Владивостока. Поставьте, пожалуйста, для нас песню «Арктика Ась». Спасибо, радиодача.

0: Ежедневно, в полдень, а в выходные еще и в 6 вечера по московскому времени вас ждет удачный час.
1: Не пропустите.
0: Только на Радио Дача.
2: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Мукасат для лечения ваших суставов и позвоночника. Остеохондроза и остеоартроза.
3: Встать и не скрипеть? Нагнуться и не хрустеть? Суставы просят свободы. Спина – движение.
4: Мукасат мазь для лечения суставов и позвоночника. Остеохондроза и остеоартроза.
5: Мукасат тормозит разрушение хряща и помогает ему восстановиться.
4: А еще увеличивает подвижность суставов. Мукасат мазь.
6: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
7: В Москве 7 часов вечера. С вами Радио Дача.

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На часах.

руки вверх, песня «Прости», один из любимых хитов на рубеже тысячелетий. В 2000 году песни Сергея Жукова и Алексея Потехина звучали буквально повсюду, на дискотеках, из кассетных магнитофонов и даже в виде мелодии на первых мобильных телефонах. А еще в 2000 году на экраны вышел фильм «Брат 2», саундтреки которого стали отдельным музыкальным явлением. Вот таким запомнилось начало нового тысячелетия, большими кинопремьерами, музыкой на кассетах и песнями, которые спустя четверть века мы все так же узнаем с первых нот. И следующие также с удовольствием уже скоро услышим в эфире «Радио Дача».

И как бы сейчас не было пессимистично, но многим вещам свойственно заканчиваться. Поэтому нужно думать обо всем здесь и сейчас, чтобы, например, уже завтра, когда будет дождь, не сидеть и не жалеть о том, что просидели дома или на работе. Во втором случае, конечно, не от вас зависит, работа есть работа, обязательства никто не отменял, но даже в самом плотном графике всегда можно найти время для себя, любимых, выпить чашку горячего кофе или чая, ну а также успеть встретиться даже с друзьями. Им вы всегда можете передать привет в нашем эфире, а еще через короткую паузу вместе послушать хиты Наташи Королевой, Жасмин, Николая Баскова и многие другие.

0: Хит Наташи Королевой в финале этого часа на Радио Дача. И наш привет летит всем, кто сейчас с нами проводит эти выходные в компании близких людей и, главное, под любимые песни. Слушать их можно в любой точке планеты. Наш сайт radiodacha.ru в этом всегда поможет, имеем в виду. Ну и про дополнительные онлайн-каналы «Диск Дачи» и «Песни года» не забудем. Выбор здесь уже за вами. А вот с нами через короткую паузу следующие хиты групп «Иванушки Интернешнл», «Республика», «Леонида Агутина» и не только.
1: Дачные объявления. Каждое утро на Радио Дача гороскоп.
2: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
1: Ежедневно в 8:30 по московскому времени. Слушайте астрологические советы на Радио Дача.
3: Реклама. Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь это в Роско. А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Любовь. Я хотел бы передать песню Анжелики Варум «В город Жарайск» Димочке Ангелу. Дима, тебе хорошего вечера и всей твоей семье. Спасибо, радио «Дача».

«Золотая рыбка», песня Валерии в продолжении часа на Радио Дача. Все мы помним сказку о золотой рыбке, которая исполняет любые желания. В финале этого часа одно из них – музыкальное. Мы также исполним. Нас ждет рубрика «Удачный момент». А вы можете уже сейчас звонить по телефону 8-495-995-2555. Услышим ваши приветы и теплые пожелания. Ну и поздравления. Также имеет место быть про именинников. Не забываем. Для них и каждого, кто слушает наш эфир, уже скоро хиты Ирины Салтыковой и Димы Билана. А еще будет отдельный музыкальный привет всем студентам.

0: Звучит Ирина Салтыкова в продолжении часа на радиодаче. Можно взять пример с этой солнечной песни, а лучше все тепло от выходных и уже в хорошем настроении провести в наступающую рабочую неделю. Ну, в качестве дополнения оптимизма можно еще указать, что до следующих выходных осталось всего 5 рабочих дней. В целом не так много. А уж в хорошей компании время вообще проходит незаметно. Поэтому продолжаем этим вечером вместе слушать такие прекрасные хиты. Уже скоро для вас песни Дмитрия Маликова, группы «Фабрика», Ирины Аллегровой и многие другие.
1: Реклама. Кромешная мгла не страшна с фонарями «Армитек». Далекая, ближе с биноклем «Ливенлук». Уверенность и комфорт в поездке или походе с ножами и мультитулами «Викторинокс». Термосами бренда «Термос». Рюкзаками «Венгер», ручками «Паркер» и портмоне из натуральной кожи фирмы «Клондайк». Продукция всемирно известных брендов для охотников, рыбаков, автомобилистов. В наличии и широком ассортименте в магазине «Экспедиция». На первом этаже ТК «21 век».
2: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
3: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
4: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Ну, давайте отвечать. Остаться наедине с собой — это далеко не всегда про грусть. На самом деле, многие осознанно выбирают и даже любят такие моменты. Ведь это идеальное время, чтобы наконец-то посвятить его только себе, своим мыслям, увлечениям. Ну, не знаю, заняться любимым делом, до которого вечно не доходили руки. Почитать хорошую книгу, посмотреть фильм, который давно у вас лежал в закладках. Ну или просто побыть в тишине. А также, кстати, одиночество может быть очень вдохновляющим, особенно если проводить его в правильной компании, с самим собой, ну и хорошей музыкой. У нас ее хватает, и через короткую паузу продолжим слушать в эфире «Радио Дача».
1: Реклама. Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
2: Вы не переживайте, солдата ребенка не обидят.
1: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00. Для лиц старше 16 лет.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Любовь. Я звоню из города Энгельса. Хочу передать большой привет Владимиру Бережному. Милый мой, я желаю тебе здоровья, успехов во всем. И хочу заказать для тебя песню «Зары, мир вашему дому». Спасибо, радио «Дача».

Легендарная группа Иван Купала, их нестареющий хит «Коляда» в продолжении вечера на радио «Удача». Сегодня мы говорили уже про наши культурные коды, традиции. Так вот, «Коляда» — это ведь тоже про умение радоваться жизни здесь и сейчас. Собираться вместе и отгонять все плохое, что накопилось за неделю. Как с выходными. Надеюсь, каждый с этим успешно справился. И теперь понедельник пройдет в хорошем, легком настроении. По крайней мере, мы всем желаем именно такого наступающего дня. А вот сегодняшний вечер уже скоро дополнят хиты Ромы Жукова, Юрия Антонова, Ани Лорак и не только.

Ну, что будет ночью, мы узнаем позже. Пока что с нами вечер воскресенья. Сейчас многие вернулись домой после своих дач. Уже скоро пора будет ложиться спать, чтобы понедельник начать как можно легче и в хорошем настроении. Но, правда, не все умеют, да и хотят засыпать так рано. Одни засыпают уже около 10 вечера и легко просыпаются в 6 утра, так называемые жаворонки. Другие — совы, вечером и даже ночью ощущают активность, но утром любят спать дольше. Поэтому здесь, конечно, каждому свое, как и в нашем эфире. Одним уже скоро хиты Натали, группа «Руки вверх», другим — песни Игоря Крутого, Валерия Сюткина и многие другие.

И говорят, что близкий друг — это человек, который знает о тебе все, но все равно продолжает тебя любить. В нашей жизни может меняться погода, работа и даже города, но люди, с которыми мы делим самые сокровенные мысли, остаются с нами навсегда. Так что, если у вас есть человек, который видел вас в самые туманные моменты жизни и все еще не заблокировал ваш номер, берегите его. А прямо сейчас в нашем эфире песни для тех, кто остается с нами. Услышим хиты Николая Баскова, Сергея Лазарева, Натали и многие другие.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуй, радио «Дача». Меня зовут Кристина Смирнова. Я из города Курска. Я хочу передать привет своему любимому человеку, Русику. Руслан, я тебя люблю, всегда жду, я по тебе скучаю. Желаю тебе много здоровья, сил и хорошего настроения. Поставьте, пожалуйста, для нас песню группы «Хай-Фай». Спасибо.

песня «2000 лет». В 1999 году эта композиция получила заслуженный диплом фестиваля «Песни года». Кстати, в том же 99-м на экранах кинотеатров состоялась премьера шедевра «Зеленая миля», который до сих пор возглавляет списки лучших фильмов всех времен. Вообще, конец 90-х проходил в удивительном ожидании нового тысячелетия, предвкушением чего-то грандиозного. Ну и само название песни «2000 лет» отлично передает немного загадочное настроение тех лет. К ним мы еще обязательно вернемся. Впереди у нас немало любимых песен в эфире «Радио Дача».

суматохи дня не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный гламур.

солнце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: Песня «Течет ручей» ансамбля «Золотое кольцо». Удивительное дело, песне больше 30 лет, а она умудрилась пережить второй пик популярности и стать настоящей классикой как для старшего поколения, так и для молодежи. Надежда Кадышева до сих пор собирает полные залы по всей стране, доказывая, что хорошая народная музыка времени не боится. Кстати, о времени. Пока ручей этого хита окончательно не утек в рабочие будни, давайте напомним себе, до понедельника еще, чуть меньше полутора часов. Поэтому проводим это время в компании «Радио Дача».
1: Реклама. Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

порой ради любимого человека мы готовы двигаться вперед, несмотря на любые преграды, непогоду, жизненную турбулентность. Ведь когда рядом тот, кому доверяешь, даже самая сильная гроза уже не кажется страшной. Поэтому пожелаем всем нам, чтобы на нашем пути было как можно меньше туч, плохой погоды, ну и побольше времени, чтобы успеть не только поработать, но и встретиться с друзьями и близкими. А мы всегда поддержим вас отличной музыкой. И дальше еще больше любимых песен в эфире «Радио Дача».

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, это Владимир из Сарова. Хотел бы передать привет моей жене Ирине. Пожелайте здоровья крепкого, успехов. И передайте, пожалуйста, для нее песни «Ах, женщины» Джаз Аурен. Спасибо, радио «Дача».

песня. Кабаре-дуэт «Академия» только что вернула нас в ту самую беззаботную атмосферу конца 90-х. Кстати, помните, как мы тогда общались? В 1999 году пределом, ну, скажем, роскоши было надиктовать оператору сообщение на пейджер. А счастливчики с первыми кнопочными мобильниками, их тогда так назвали, экономили каждую секунду разговора, ведь входящие тогда были платными. Да, времена меняются, технологии улетают вперед, но эти песни мы все так же помним наизусть. Кажется, уже и не помнили, а начинаем подпевать, и слова сами откуда-то рождаются. Дальше еще больше любимых песен в эфире «Радио Дача».

творчестве Владимира Преснякова эта композиция занимает совершенно особое место. И как это часто бывает с великими песнями, родилась она очень быстро. Все отдыхали на даче, примерно так начинается история. Это как вы в эти выходные. Творческие посиделки затянулись до глубокой ночи. Вышли все во двор, где шел осенний дождь. И, собственно, вот данная погода и вдохновила автора. Текст появился буквально за 3 минуты. Поэтому, если этой осенью за окном льет дождь, не спешим ругать погоду. Возможно, где-то рождаются новые музыкальные произведения, которые непременно услышим в эфире «Радио Дача».

хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества. Да что такое, ёлки, со мной?

женская солидарность существует, а может и нет. Вопрос не имеет точного ответа. Все зависит от интересов, принципов. Ну, кстати, как и вопрос о женской дружбе. Вызывают немало споров, а также рождают прекрасные музыкальные произведения, которые вам известны. И которые вы можете заказывать в нашем эфире в рубрике «Удачный момент». К ней мы вернемся в финале часа. А вот сейчас мы всем желаем успеть выспаться и в хорошем настроении начать новую рабочую неделю. Вспоминаем эффект Нового года. Как встретишь его, так и проведешь. Поэтому берем на заметку и встречаем понедельник тоже с лучшим настроением и в компании «Радио Дача».

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Акильзам Леонид, я из Великого Новгорода. Хочу передать привет своему папе, пожелать ему счастья, здоровья, всего самого лучшего. Хочу заказать песню «Этой ночью» Стаса Костюшко. Спасибо, радио «Дача».

видят, так сразу дураки. Наш Борька бабник, наш Борька бабник. Пусть говорят об этом все его друзья. Наш Борька бабник, наш Борька бабник.

0: Реклама.
1: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
2: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
3: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 7763457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

Радиодача. Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313. Для слушателей старше 16 лет.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

Радио Дача. Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313. Для слушателей старше 16 лет.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 7763457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
2: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Празднуем день рождения RiffGosh вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики RiffGosh.
4: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
5: Дорогой, а что это ты напеваешь?
4: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
5: О, нам давно нужна зимняя резина.
4: Так я и говорю, шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
6: Шины, диски куплю в колесо.ру.
2: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Радио Дача.
1: Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313.
2: Для слушателей старше 16 лет.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 7763457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Радио Дача.
1: Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313.
2: Для слушателей старше 16 лет.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Празднуем день рождения Рив Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Рив Гош.
2: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
3: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Каледина. Территория. Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
5: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
6: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.